0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Kassette umdrehen, Aufnahme drücken und weiter geht's. Das Beste der 80er, Radio Westerwald.